0: 14 август. Йоцо Спадиер. Информация и резервация на брой. Плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

15 август. Йоцо Спадиер. Информация и резервация на брой. Плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово. Маркетинг. ТДИ Радио. 067-561-999.